0: хиты.
1: Сегодня ожидается переменная облачность. В первой половине дня пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Новинка хит-парада.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:13.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.

Сегодня ожидается переменная облачность. В первой половине дня пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: хиты.
1: Сегодня ожидается переменная облачность. В первой половине дня пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: 8:06. Только хиты.
1: Окутала меня, окутала, ты будто мой сорт марихуана. Небо в алмазах, летала. Ты моя бэйби, дочь карнавала. Двигайся, крошка, принцесса Алла. Ночь перемен, мысли раздамана. Пока не устал, музыка играла. Кто-то курил, кого-то впирала. Это дура, дури, мара, она...

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:13.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

переменная облачность. В первой половине дня пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня ожидается переменная облачность. В первой половине дня пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Рига Плаза – айтинауз рожа парады но 4 лет 6 юния. Варак нека 400 рожа штирню, красу, форму ун аромату. Иедвасноје сапню дарзам. Рига Плаза – тава ателпа.
0: Номер 2 этой недели.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:13.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р+. Эхо Р+. Только хиты.

0: 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
3: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.

дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: марафон от Autoparts.ru уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Autoparts.ru.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Priekšnieks saka paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
3: Kā man viss
2: Prāts saka paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
4: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
5: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
6: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 10:09.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Далее. Next. Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
0: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
4: Čau, te Niklaus Mičols, un es iešu parunāt ar turīšu studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
5: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
4: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
6: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
4: Okay, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
7: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
4: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
8: Septiņi miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
10: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Рига Плаза aicina uz rožu parādi no 4. Līdz 6. jūnijam. Vairāk nekā 400 rožu šķirņu, krāsu, formu un aromātu iedvesmojies sapņu dārzam. Rīga Plaza – tava atelpa.
0: Номер один этой недели.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 11:12.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Далее. Next.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыйди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Каргласс ремонт, Каргласс замена.
1: Анастасия, специалист Каргласс.
5: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Каргласс, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Каргласс ремонт, Каргласс замена.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
0: Выпускник основной школы. Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера. Обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
7: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.

0: garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
1: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Рига Плаза aicina uz rožu parādi no 4. līdz 6. jūnijam. Vairāk nekā 400 rožu šķirņu, krāsu, formu un aromātu. Iedvesmojies sapņu dārzam. Rīga Plaza – tava atelpa!

0: Mūsdienās baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Daļie!
2: Next!
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
1: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar steiklīnu tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
6: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
7: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
9: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Номер два. Это...

скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Рига Плаза aicina uz rožu parādi no 4. Līdz 6. jūnijam. Vairāk nekā 400 rožu šķirņu, krāsu, formu un aromātu iedvesmojies sapņu dārzam. Rīga Plaza – tava atelpa!

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:10
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 5%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect.lv, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Просто стойся мне, улыбайся мне, признавайся.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
7: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
8: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
9: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
10: Когда город засыпает, открывается The Garden.

0: Йелгава. Ночной клуб Деблоу.
1: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Марафон от Автопарстрады ЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстрады ЛВ.
2: Далее. Next.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP-LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
7: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
8: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
9: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
10: EHR Plus представляет. Крупнейшая тусовка столицы возвращается. Back to лето. Уже 13 июня на Бривибас 96. Русские хиты 2000-х и 20-х на самом большом звуке в городе. На сцене Родион Гурдин и Саша Коврига. 13 июня. Back to лето. Back to лето. Количество мест ограничено. Покупай билет по специальной цене на Ticket Shop LV. До встречи уже 13 июня на Бривибас 96.

0: meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaisto atskaiti.
2: Kā man viss
1: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big, tava lielā gardā pauze.
3: Эй, выпускник основной школы! Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера, обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам. ЭХР.ФМ представляет
4: ЭХР Плюс Рига 96.2 ЭХР Плюс Рига
3: Только хиты
4: ЭХР Плюс о погоде
3: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза
5: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
3: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
6: Rīga Plaza aicina uz rožu parādi no 4. Līdz 6. Jūnijam. Vairāk nekā 400 rožu šķirņu, krāsu, formu un aromātu iedvesmojies sapņu dārzam. Rīga Plaza – tava atelpa!

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:14.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: EHR kabriķis jūnijā kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
1: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ой, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: 27 миллиарды Латвийской экономики. 6 миллиарды номаксаты нодоглёс валс бюджета. Тасир экспорт. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
0: Когда город засыпает, открывается The Garden.

0: Йелгава. Ночной клуб Деблоу.
1: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.

0: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
1: Ar Roda Racing piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv. Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex. Kā pīlei ūdens, viņi saka. 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.

0: Дискохиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Рига Плаза айтина уз рожу парады но 4 лид 6 юнијам. Варак нека 400 рожу штирњу, красу, форму ун аромату. Иедвасно је сапњу дарзам. Рига Плаза – тава ателпа.

0: открывать новый список главного русского топа. Это те треки, которые получили вашу поддержку. У микрофона Роберт Берестов. И перед тем, как открыть новый список, давайте напомню, кто на прошлой неделе занял первые 5 позиций. На 5-й строчке были Филатов и Керес. Включи музыку.
1: Номер 5 прошлой недели.

Леонид Руденко с треком «Нас не догонят». На той неделе сделал рывок на 6 позиций вверх и разместился на 4-й строчке. Сразу за ними расположился «Лимбо» с треком «С кем ты играешь».

0: топ. Диджей Смэш с треком Бэмби уступил лидерство, но остался в тройке лучших. А лучшим треком недели стал Шаде от Мота, Бай Инди и Хачо.
1: Номер один.

0: Русский топ. Главное музыкальное голосование снова собрало самые популярные русские треки в одном чарте. Неделя получилась по-настоящему жаркой. Сразу 5 новинок ворвались в список. 2 песни удержали свои позиции 16. Пошли вверх 10, потеряли несколько строчек, а еще 7 композиций вернулись в чарт. Похоже, борьба за места в главном русском топе сейчас идет без выходных и обеденного перерыва. Открывает новый список камбэк недели. Это Сергей Арутюнов и Астера с треком «Лететь». Мы начинаем.
1: Номер 40.
2: Возвращение.

0: ka būs miljons sekotāju Instagram un miljoniem fanu visā pasaulē. 6. jūnijs. Madden Coyote Fly. Biļetes. Biļešu servis LV.
1: Эй, выпускник основной школы! Рижская торговая профессиональная средняя школа приглашает тебя освоить профессию логиста, коммерческого работника, бухгалтера, обучение на латышском языке. Это образование твоего будущего. Учеба для тебя бесплатная и будешь получать стипендию. Заходи на адрес в интернете rtpv.edu.lv или приходи к нам.
2: Жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива. Групп АС, филиал в Латвии.
4: Priekšnieks saka, paņem un aizpildi lielo skaistu atskaiti.
5: Kā man viss,
4: Prāts saka, paņem sevi rokās. Sirds saka, paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big jaunajiem krēmīgajiem konusiem. Klausi sirdī, kraukšķīgie vafeļu konusi ar šokolādes glazūru un gardajiem zemeņu vai aveņu upeņu pildījumiem. Palīdzēs turpināt dienu uz pozitīvas nots. Mr. Big – tava lielā gardā pauze.

0: и атмосфера, под которую хочется ехать куда-нибудь без навигатора и дедлайнов. Ну а далее еще больше характера и уверенности. Лимба Винчестер.
1: Номер 38.
2: Место сохраняет.

0: русский топ. Всем большой привет, кто вместе с нами. Константин Меладзе и Хард Доуп, не пугайся, детка, только что были вместе с нами. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echr.fm и в мобильной аппликации Echr. Далее у нас «Карнавал», «Неотразимая».
1: Номер 36.
0: Возвращение.

Главный русский топ. А вот и одна из новинок этой недели. Gayazov's Brothers с треком «Fiesta».

0: Jelgava – Ночной клуб «De Blue». Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.
0: EHR Plus представляет. Крупнейшая тусовка столицы возвращается. Back to лето. Уже 13 июня на Бривибас 96. Русские хиты 2000-х и 20-х на самом большом звуке в городе. На сцене Родион Гурдин и Саша Коврига. 13 июня. Back to лето. Back to лето. Количество мест ограничено. Покупай билет по специальной цене на Ticket Shop LV. До встречи уже 13 июня на Бривибас 96.

0: Русский топ. Филатов и Керес сегодня прибавляют сразу две позиции. Трек «Иногда» вместе с нами уже 28 недель, а его лучший результат — на минуточку первое место. И это неудивительно. В этой песне есть редкое сочетание легкости, эмоций и мелодии, которая остается в голове надолго. Напомню также, что это кавер на трек «Алсу». Двигаемся дальше, и у нас на очереди Анна Асти «Плачу на техно».
1: Номер 30.

0: треком «Попрошу тебя» замыкает стартовую десятку. Давай напомню тебе, кто расположился до этого, и врываемся в топ-30.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.

0: Gayazov's Brothers. Fiesta.
1: Номер 34.
0: Лирик. Возле дома твоего.
1: Номер 33.
0: Филатов и Керес. Иногда.
1: Номер 32.
0: Анна.

0: вы на Эхо R+, и это главный русский топ. У микрофона Роберт Берестов, и я распечатываю новую десятку. На старте моя Мишель на малиновой луне, и это новинка этой недели.
1: Номер 30.
2: Новинка хит.

11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.

0: Еврохиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 24 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Рига Плаза – айтина уз рожу парады, но 4 лид 6 юнијам. Варак нека 400 рожу штирню, красу, форму ун аромату. Иедвасноје сапњу дарзам. Рига Плаза – тава ателпа.
0: Главный русский топ.
3: Номер 29.
0: Поднимается на

0: Русский топ. Это главный русский топ. Светлана Лобода с треком «Взрослые девочки не плачут» сегодня поднимается на одну позицию. У Светланы недавно были сольные концерты в Токио и Сеуле. Также совсем скоро у нее выходит новый трек, который мы обязательно заценим. Двигаемся дальше прямо по курсу. Последнее на сегодня «Возвращение». И это «Зиверт». «Гудбай».
1: Номер 28.
0: Возвращение.

0: Вок. Мод сегодня поднимается сразу на 6 позиций с треком «Одинок.нет». Песня уже 27 недель находится в главном русском топе, а ее лучший результат – второе место. Это трек про чувства, о которых многие предпочитают молчать, но при этом подпевают каждому слову. Видимо, формула мода работает без боев. Немножко лирики, немножко правды жизни и припев, который быстро становится своим. Ну а дальше эмоции будут только усиливаться. Джонни, «Эйфория».
1: Номер 26.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4 часа 18 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Эр Плюс.

0: Русский топ. Мари Краймбери сегодня заметно отступает назад и теряет сразу 12 позиций. Но трек «Давай не ждать» все равно остается одной из самых ярких песен последних месяцев. Далее у нас подъем, и это Бьянка «Ой-ой-ой».
1: Номер 24
2: поднимается на 7 мест.

0: трек «Иду такая» от Крома уверенно набирает обороты в эфире. Песня вышла этой весной и уже попала в ротацию радиостанций. Многие слушатели отмечают, что название и настроение трека напоминают культовый хит 2000-х Дольче & Габбана Верки Сердючки. Но на этот раз это не кавер и ничего общего у этих песен нет. По звучанию это легкий танцевальный поп с элементами современного клубного саунда. Крома, «Иду такая». Давайте слушать.
1: Номер 22.
2: Новинка этой недели.

0: Гайд очередную десятку в главном русском топе. Давайте напомню, кто расположился до этого. И врываемся в топ-20.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 30.
0: Моя Мишель на малиновой луне.
3: На малиновой луне, на обратной стороне.
2: Номер 29.
0: Лобода. Взрослые девочки не плачут.
4: Девочка везет под мамин боли. Прячь свою тоску.
2: Номер 28.
0: Зиверт. Гудбай. Мод одинок.нет.

0: С нами вы на Эхо R+, и это главный русский топ. Главный вопрос сегодня. Смогут ли Мод Бай Индия и Хачо удержать первую позицию на этой неделе? Это мы узнаем уже совсем скоро, будь с нами. Ну а далее на экваторе чарта у нас Мэри Гу, «Не ревнуй».
1: Номер 20
2: опускается на 12 мест.

Главный русский топ. Коли Флейм сегодня опускается на 7 позиций, но трек «Тону» продолжает уверенно держаться в главном русском топе. Эта песня цепляет...

0: этого месяца Навиада Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.
1: Главный русский топ.
2: Номер 15.
1: Опускается на 3 места.

0: Русский топ. Каждую пятницу подводим итоги в главном русском топе. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильта с треком «Силуэт» сегодня опускаются на 3 позиции. Сразу следом еще одно падение, и это Джарахов, «Прайм».
1: Номер 14.
2: Опускается

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: EHR.FM представляет
2: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
1: Только хиты.
3: Завтра будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 24 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.
1: Главный русский топ.
2: Номер 11.
1: Поднимается на 5 мест.

0: программ «Повод». Сегодня замыкают еще одну топовую десятку в главном русском топе. Давайте напомню, кто расположился до этого. И врываемся в топ-10.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Мэри Гу, «Не ревнуй». Джонни, по

0: 14.
1: Джарахов, Прайма.
0: Номер 13.
1: Дениза, Игрушка.
2: Я не твоя игрушка, оставь этих своих подруг.
0: Номер 12.
1: Ханна.

0: Русский топ.
1: Опа! На минуточку, это лидеры прошлой недели. Сегодня они недополучили вашей поддержки и отступили аж на 9-е место. А это значит, что...

0: вдруг окажетесь у Люси Чубосиной в гостях и откроете там холодильник, то почти наверняка найдете там молоко. Певица призналась, что это единственный продукт, который есть у нее всегда, и все ради кофе. А вот с остальным меню у Люси полная свобода. Сегодня это могут быть огурцы и авокадо, а завтра в 2 часа ночи скумбрия с картошкой и с оленями. Судя по всему, главный принцип певицы в еде простой – слушать свой организм. И похоже, он у нее настоящий гурман. Прямо по курсу у нас Филатов и Керес. Включи музыку.
1: Номер 6.
2: Опускается на дно.

0: вверх. Сразу следом серьезная заявка на победу, и это Нюша с треком «Полароид».
1: Номер 4.
2: Поднимается на 14 мест.

0: Хит-топ. Тройку лучших распечатала Лимба с треком «С кем ты играешь», а серебро сегодня за Five Star Family. Раз, два.
1: Номер два.
2: Поднимается на 5 мест.

0: что, давай напомню тебе, кто расположился в топовой десятке, после чего представлю нового лидера в главном русском топе.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Go, Артур, «Свобода». Мод by India и Хачо Шаде.
2: Номер 8.
0: DJ Smash Bambi.
2: Номер 7.
0: Люся Чубосина. Мотив преступления.
2: Номер 6.
0: Филатов и Керес. Включи музыку. Лирик, кассеты.
2: Номер 4.
0: Нюша, полароид.

0: узнать имя лидера этой недели. Трек, который набрал больше всего голосов и сегодня возглавляет главный русский топ. На первом месте Леонид Руденко с треком «Нас не догонят». Уверенное движение, мощная поддержка слушателей и заслуженное первое место. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Голосуйте за свои любимые треки на echo.fm и влияйте на результаты чарта. У микрофона был Роберт Берестов. Делайте громче и еще услышимся.
1: Номер один.
2: Поднимается.

0: хиты.
1: Завтра будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 24 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.

0: ближе, так близко.
1: Марафон от Автопарстра ДЛВ уже начался. Сдай свой старый автомобиль и выиграй призы. Больше информации на Автопарстра ДЛВ.
2: Далее.
3: Next.

0: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
2: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
3: EHR Plus представляет. Крупнейшая тусовка столицы возвращается. Back to лето. Уже 13 июня на Бривибас 96. Русские хиты 2000-х и 20-х на самом большом звуке в городе. На сцене Родион Гурдин и Саша Коврига. 13 июня. Back to лето. Back to лето. Количество мест ограничено. Покупай билет по специальной цене на Ticket Shop LV. До встречи уже 13 июня на Бривибас 96.

0: только хиты.
1: Завтра будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 24 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-4 метра в секунду.

топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата санитарской дарбības veicējiem.
2: EHR Plus представляет. Крупнейшая тусовка столицы возвращается. Back to лето. Уже 13 июня на Бривибас 96. Русские хиты 2000-х и 20-х на самом большом звуке в городе. На сцене Родион Гурдин и Саша Коврига. 13 июня. Back to лето. Back to лето. Количество мест ограничено. Покупай билет по специальной цене на Ticket Shop LV. До встречи уже 13 июня на Бривибас 96.

Привет, меня зовут DJ XS, и вы находитесь на Эхо Р Плюс. В эфире главный русский танцпол страны. На дворе суббота, а это значит, что мы с вами можем уйти в

Сначала аккорд на ладах, его кровь, крипы крик, унисон. Все это так сон. Для тебя его сол. Все сказал, без слов, звезда.